Всяк рев, а шклянка жуцона прищене. Хей, цуш, то манька в очах твих лзи. Леч распознава улицы сына, что жив шрут носи, зножа луптеш крат. И покохава дика го девчина, без него для ней уж не истнял свят. Стала ще его корною невольницею, давних компаній пожучила.